0: секрет. А в чем внутри секрет? А в чем внутри секрет?
1: Радио, радио, Ванда ФМ, Украина.